0: Вот, монах ждал.
1: А вам бабушка вообще моля?
0: Мусульманья. Моля. И моля. Ой, кто же? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya emas ibu.